0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Самаре 7 часов утра.
3: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный. Дневная температура составит от 25 до 30 градусов тепла.
2: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

развиваются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставить взять себя в руки. Если я на небо грешу, оно не скучает, оно умирает со скуки.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 8 часов утра.
1: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный. Дневная температура составит от 25 до 30 градусов тепла.
2: Радио Мегаполис. Самара 103,6 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian — огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес — флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover'ом Defender'ом. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри — королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсей на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапорт».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Дневная температура составит от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 16 мая 1960 года был продемонстрирован первый в мире лазер американского физика Теодора Мэймона. Лазер – это устройство, которое создает узконаправленный и высокоэнергетический поток света. Само слово – аббревиатура и расшифровывается с английского как «усиление света посредством вынужденного излучения». Этот луч такой мощный, что может проходить сквозь предметы, нагревать их и разрезать. Лазер незаменим там, где нужна концентрация энергии и высокая точность. Так, в стоматологии им отбеливают зубы на 5-7 тонов, в косметологии удаляют татуировки и сосудистые звездочки, а хирурги-офтальмологи с помощью лазера устраняют близорукость, дальнозоркость и даже астигматизм. В пандемию ковида все познакомились с прибором пульсоксиметром, который надевали как прищепку на палец и измеряли количество кислорода в крови, сатурацию. В самых точных таких приборах – лазерные датчики.
3: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами, не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять времени, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы. День окажется значимым для новых дел. Обозначатся ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы. День закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы. Вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дел. Водолеи, что-то будет мешать вам не то что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 10 часов утра.
1: На радио Мегаполис о погоде. Сегодня, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный. Дневная температура составит от 25 до 30 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian — огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911-й. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес — флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover Defender. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри — королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Бьонсе на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.
1: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 16 мая 1953 года родился ирландский актер Пирс Броснан, безупречный семьянин с внешностью аристократа, звезда Голливуда и успешный художник. Актер появился на свет в простой семье плотника и медсестры. Отец ушел, когда сын был малышом, мама уехала на заработки в Лондон, и мальчик скитался по родственникам. Он переехал к матери в 11 лет, а в лондонской школе страдал от насмешек из-за ирландского акцента. Школу он бросил и пошел на курсы иллюстраторов. Потом поступил в лондонский драматический театр и начал жизнь артиста. Работал в театрах, снимался в сериалах и, наконец, попал в большое кино. Актер много лет счастлив во втором браке, у него трое сыновей и четверо внуков. Пирс Броснан вернулся к рисованию, когда болела и умирала первая жена. Так он заглушал боль. Сегодня его картины весьма востребованы, но он редко выставляет их на продажу, а деньги отправляет на благотворительность. Так, в 2018 году на аукционе по сбору средств фонду борьбы со СПИДом его портрет Боба Дилана ушел за 1 400 000 долларов. Правда, покупателю полагался еще и ужин со звездой.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
4: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегафон».

0: Самаре 11 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Дневная температура составит от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
3: Реклама застройщик ООО «Созвездие Москвы». Проектная декларация на сайте нашего.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Ка-чинг. Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 16 мая 1960 года был продемонстрирован первый в мире лазер американского физика Теодора Меймана. Лазер – это устройство, которое создает узконаправленный и высокоэнергетический поток света. Само слово – аббревиатура и расшифровывается с английского как «усиление света посредством вынужденного излучения». Этот луч такой мощный, что может проходить сквозь предметы, нагревать их и разрезать. Лазер незаменим там, где нужна концентрация энергии и высокая точность. Так, в стоматологии им отбеливают зубы на 5-7 тонов, в косметологии удаляют татуировки и сосудистые звездочки, а хирурги-офтальмологи с помощью лазера устраняют близорукость, дальнозоркость и даже астигматизм. В пандемию ковида все познакомились с прибором пульсоксиметром, который надевали как прищепку на палец и измеряли количество кислорода в крови, сатурацию. В самых точных таких приборах – лазерные датчики.
3: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама.
4: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
5: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
6: 373-2010.
7: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартире до 1 июня 2026 года.
8: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 30 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
11: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами. Не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять времени, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы, день окажется значимым для новых дел. Обозначьте ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы, день закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы, вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дел. Водолеи, что-то будет мешать вам не то что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

слова. Мною ты обезоружен, расторможен и разбужен. Ленточка с тобой не рвется, рвется без тебя.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
6: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
8: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре полдень.
1: На радио Мегаполиса погода. Завтра, 17 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла. Сегодня в городе 25-30, переменная облачность, преимущественно без осадков.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль» конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
3: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кефир по сей день является практически уникальным продуктом, хотя в восточноевропейских и ближневосточных странах есть его примерные аналоги, например, Айран. Сегодня кефир. Древнейшие следы кефира возрастом 3600 лет были найдены в Китае в гробницах кладбища Сяохэ, то есть технология была известна еще кочевникам в бронзовом веке. Главными хранителями секрета и изобретателями современного кефира считаются карачаевцы и балкарцы. Также кефир был исторически распространен у осетин и черкесов. Горцы называли кефирные зерна пшеном пророка, поскольку кефир делали из небольших горошин с высушенной закваской. По легенде, сам пророк Мухаммед подарил эти горошины верующим и строго запретил передавать их иноверцам, иначе закваска потеряет силу. Кефир содержит более 60 видов полезных бактерий и дрожжей, которые находятся в строгом балансе. Их невозможно вырастить искусственно, ведь мы и не можем узнать точный баланс. Также нельзя отделять дрожжи от бактерий. Если их разделить, грибок погибнет, они могут существовать только вместе. Баланс дрожжей и бактерий в кефире меняется со временем, а значит, кефир меняет свои свойства. Однодневный кефир действует как мягкое слабительное, а трехдневный, более кислый, наоборот. Традиционный кефир готовили в бурдюках из козьей кожи, которые вешали у входа в дом. Каждый, проходящий мимо, должен был пнуть или толкнуть бурдюк, чтобы перемешать молоко с грибками. Это обеспечивало равномерную ферментацию. Советский кефир не пили, а ели. Дело в том, что его готовили термостатным способом. Молоко с закваской разливали сразу в бутылки и ставили в теплую камеру. В результате кефир созревал прямо в стекле, образуя единый плотный сгусток. Советский кефир продавался в бутылках с зелеными крышками из фольги. Фольгу использовали потому, что на бутылках образовывался конденсат, и на них невозможно было наклеить этикетки. И что на первом месте? С появлением кефира в европейской части России связана потрясающая история. Привезти его с Кавказа должна была восходящая звезда молочного дела Российской империи Ирина Сахарова, которую отправили к карачаевскому князю Бекмурзе Байчорову. Князь влюбился в девушку, но кефирных грибков не дал. Когда она решила уехать, по приказу князя ее похитили. Жандармы спасли Ирину. Чтобы замять дело и избежать суда за похищение, князю пришлось выплатить компенсацию – примерно 4 килограмма кефирных грибков.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Хороших выходных! Радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Бьется сердце, скорость набирает киловатт.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 23/19/2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 892-76-16-17-30.
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно. Езжай в госокно, хватай госокно.
0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
3: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 17 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла. Сегодня в городе плюс 25-30 и преимущественно без осадков.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 8-373-2010. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимая строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: и до 31 градуса тепла. Сегодня в городе 25-30, переменная облачность, преимущественно без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.
6: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 16 мая 1953 года родился ирландский актер Пирс Броснан, безупречный семьянин с внешностью аристократа, звезда Голливуда и успешный художник. Актер появился на свет в простой семье плотника и медсестры. Отец ушел, когда сын был малышом, мама уехала на заработки в Лондон, и мальчик скитался по родственникам. Он переехал к матери в 11 лет, а в лондонской школе страдал от насмешек из-за ирландского акцента. Школу он бросил и пошел на курсы иллюстраторов. Потом поступил в лондонский драматический театр и начал жизнь артиста. Работал в театрах, снимался в сериалах и, наконец, попал в большое кино. Актер много лет счастлив во втором браке, у него трое сыновей и четверо внуков. Пирс Броснан вернулся к рисованию, когда болела и умирала первая жена. Так он заглушал боль. Сегодня его картины весьма востребованы, но он редко выставляет их на продажу, а деньги отправляет на благотворительность. Так, в 2018 году на аукционе по сбору средств фонду борьбы со СПИДом его портрет Боба Дилана ушел за 1 400 000 долларов. Правда, покупателю полагался еще и ужин со звездой.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.
4: Реклама.
5: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
6: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Я в глазах твоих видел снег в океане,

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
0: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ. Медицинский многопрофильный центр. Завтра, 17 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла. Сегодня в городе плюс 25-30 и преимущественно без осадков.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». Неважно, когда вы включаете «Радио Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
0: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
4: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».
10: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Ищете идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 17 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла. Сегодня в городе 25-30, переменная облачность, преимущественно без осадков.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимостой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у «Космопорта-2» для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,123%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
0: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ. Медицинский многопрофильный центр. Завтра, 17 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: В жилых башнях Balance Towers 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимостой». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers победители номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: 8-7-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
4: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
5: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
3: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 17 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель... Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая ненютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело, а если медленно погрузить ложку – как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку рака кэсэйн лин ва барига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ. Медицинский многопрофильный центр. Завтра, 17 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
4: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредита рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 20 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – «Богатырская силушка», русская кухня и многое другое. 892-76-16-17-30.
1: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 17 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит, достижение не только на словах.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы обнаружите, что для вашей проблемы есть не одно, а несколько решений, вам будет над чем подумать. Тельцы, можно ожидать приятных бонусов в виде подарков или неожиданной моральной поддержки, это хороший день. Близнецы, ваши хорошие предчувствия сбудутся, но с некоторой задержкой, придется запастись терпением. Раки, берегитесь излишнего оптимизма. Не стоит покупать билеты на самолет или тур в излишне привлекательное место. Львы, ваши личные симпатии могут привести к ошибкам в суждениях. Вы можете переоценить то, что на самом деле не стоит того. Девы, тот день, когда не стоит идти на компромисс. Четкая позиция будет выгоднее, хотя приведет к ссорам. Весы. Импульсивные решения приведут вас на слишком зыбкую почву. Придется все время подстраиваться под меняющуюся обстановку. Скорпионы. Хороший день для того, чтобы спокойно оценить вероятный сценарий развития дальнейших событий. Спешить не нужно, просто анализируйте. Стрельцы. Потенциальные проблемы могут быть скрыты от глаз, а потому более опасны. Не принимайте решений без предварительных размышлений. Козероги, день дальновидности. Придется пересмотреть бюджет и расписание. Вы не сможете сделать все, что так лихо запланировали. Водолеи, вас могут подвести родственники или партнеры, или просто резко изменится ситуация. Не предпринимайте ничего важного. Рыбы, прежде чем соглашаться на любое сотрудничество, даже в семье, неплохо было бы провести проверку, куда, зачем и почему вас втягивают.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: escalon passible, trop jeune pour mourir.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На «Радио Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ. Медицинский многопрофильный центр. Завтра, 17 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 26 до 31 градуса тепла.
4: Реклама.
5: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
6: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

Shit.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы обнаружите, что для вашей проблемы есть не одно, а несколько решений, вам будет над чем подумать. Тельцы, можно ожидать приятных бонусов в виде подарков или неожиданной моральной поддержки, это хороший день. Близнецы, ваши хорошие предчувствия сбудутся, но с некоторой задержкой, придется запастись терпением. Раки, берегитесь излишнего оптимизма. Не стоит покупать билеты на самолет или тур в излишне привлекательное место. Львы, ваши личные симпатии могут привести к ошибкам в суждениях. Вы можете переоценить то, что на самом деле не стоит того. Девы, тот день, когда не стоит идти на компромисс. Четкая позиция будет выгоднее, хотя приведет к ссорам. Весы. Импульсивные решения приведут вас на слишком зыбкую почву. Придется все время подстраиваться под меняющуюся обстановку. Скорпионы. Хороший день для того, чтобы спокойно оценить вероятный сценарий развития дальнейших событий. Спешить не нужно, просто анализируйте. Стрельцы. Потенциальные проблемы могут быть скрыты от глаз, а потому более опасны. Не принимайте решений без предварительных размышлений. Козероги, день дальновидности. Придется пересмотреть бюджет и расписание. Вы не сможете сделать все, что так лихо запланировали. Водолеи, вас могут подвести родственники или партнеры, или просто резко изменится ситуация. Не предпринимайте ничего важного. Рыбы, прежде чем соглашаться на любое сотрудничество, даже в семье, неплохо было бы провести проверку, куда, зачем и почему вас втягивают.
3: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис. Романтический вечер.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наши

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

стала. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он

что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.